0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Баатыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
3: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха «Акмарал» в 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
4: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
5: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Прут во всех магазинах страны.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа, трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
3: Главное событие этого лета – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
4: Уже 18 июля Лямбарфест и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Drive. Каждый будний день с 7 до 10. На Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали.
1: Ассаламу алейкум. Жалпы Кыргызстан. Кутмантан, здарменен. Кайрадан, жайдын, сонун, өзгөчө, жомоктогудай, кинодогудай таңында жолугушуп отурабыз. Бул нерсеге эмне себеп? Бул нерсеге сырттагы аба ырайы себеп.
2: Всем еще раз доброе утро. Да, сегодня вторник, самый продуктивный день недели, да? И на самом деле погода, да, не может нас не радовать, потому что... Ну, наконец-то, после жарких денечков, сегодня уже немного пасмурно, возможно, даже дождик пойдет, да кто знает, пока синоптики нам не обещали дождя, но мы, тем не менее, надеемся. Мне кажется, этот дождь нам сегодня нужен. А мы со Скатом, в свою очередь, 30 часа готовы с вами провести весело, продуктивно и, самое главное, полезно.
1: 3 саат бою биздин катарда болуңуздар. Таңкы лайф адаттагыдай керектүү маалыматтар менен, байкелүү оюндар менен сиздерди куандырат. Бул таңды шаңдуу кылат, бул таңда сизди таттуу уйкудан оп-оңой эле ойготуп алат.
2: Сегодня, оказывается, последний день первого летнего месяца. Ты знала об этом? 30 июня сегодня, да. На самом деле, мне кажется, первый месяц пролетел просто незаметно. Я вот, допустим, ничего такого прям летнего, да, такого не успела поделать.
1: И бирокту кээ бир адамдар отпускке барып жетишип келишкен турбайбы?
2: Да, вот именно я тебе о чем говорю.
1: Таң калам да, мындай билбейм, жай дегенде эле бизге эмне көл оюбузга келет го. Анан көлгө түшүш үчүн албетте июль же август болуш керек го. Анан эмнеге июнда чыгып кетишти, же шарт ушундай болуп калдыбы, же график ушундай болуп калдыбы, таң каласың да.
2: Но говорят, там водичка холодная, такая прохладненько. Вот, если вы любитель подобного экстрима, так скажем, да, то можете прямо сейчас, ну как прямо сейчас, в ближайшие вот выходные дни съездить на Иссык-Куль. Или если же нет, то можете выбраться на в горы, почему бы и нет. А, кстати, вот, знаешь, люди делятся на те, которые любят горы, и те, которые любят Иссык-Куль. Что тебе больше нравится?
1: Экөтүң эле го дейм. Бул жакта жүрүп ток барып беребиз. Айылга барганда, көлгө барганда көлгө барып беребиз. Бирок мындай элдерге окшоп мен аябай суудан чыкпай, кечке сууга түшпөйт экем да. Барганда бир түшөм, анан жатып-жатып, кумда жата берип кетерде бир түшүп калат экен, болду экен да.
2: И этого достаточно, да?
1: Больше мне не надо. Тоюп каласың го, көзүңдү көрүп эле.
2: Ну здорово. Друзья, наш WhatsApp номер 0709-118-118. Дайте знать, что вы уже проснулись, что вы уже с нами, да, потому что, ну, для нас это необходимо, чтобы вы нас зарядили своими сообщениями. А также, помимо этого, вас ждут лучшие музыкальные треки, новости, прогноз погоды обязательно будет, да, еще и будет гороскоп, друзья. Так что мы начинаем, на часах уже 7.09. Всем доброе утро.
0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и...

0: Диана, мен да сен эчимге теңебейин деп чечтим. Азыркы мүнөттөрдөн баштап ошонуп чечтим. Эмнеге дебейсиң?
1: Ушуга рахмат.
0: Саатын башына сен айттың го, азыр алдыда жаан жашы мүмкүн дедиң, э? Жаан жадыбы?
1: Жаады.
0: Жаадым. Анан ойгонуп туруп, биздин катарга кошулуп, бизге дем күч бергиле дедиңби? Дедиң. Ормандар сатыратып жазып баштабады ошондон кийин.
1: Мисалы эмне деп атышат экен?
0: Кутмантан авторадионун жамааты силерге бүгүнкү күндөн салам, ардайым бар бололу, силерге тунук эфир ийгиликтерди каалайм деп тур.
1: Ай, чоң рахмат, сиз дагы бар болуңуз, дайыма биз менен ушинтип жаркырап жайнап жүрө бериңиз. На самом деле, вот подобные сообщения нас действительно бодрят, друзья, так что и вам желаем отличного вторника.
0: Жок, жанагын айтсаң, сен айткан нерсе дароо болуп атканын айтсаң и?
1: Может, мне нужно начать уже колдовать, думая об этом, да? Но, друзья, прямо сейчас мы со Скатом уже готовы вам рассказать про сегодняшний день, так что слушаем внимательно.
2: Утренний лайв. Какой сегодня день?
1: А сегодня 30 июня, вторник, как я уже говорила, самый продуктивный день, да, и да, как Аскат уже подметил, на улице просто прекрасная свежая погода. Если вы вдруг еще не вышли на улицу, то обязательно не забудьте с собой взять свои зонты.
0: О, жамгыр жаап, себелеп өттү, дагы да жай окшойт да алдыда. Ал эми майрамдык календарга башпага турган болсок, бүгүн эмне күн экен? Бүгүн экономисттердин күнү экен.
1: Ой, здорово.
0: Мен мисалы кесибим боюнча экономистмин.
1: Ну, в то время было модно, да?
0: Осындай болгон экен.
1: Да, поступать либо на
0: юриста,
1: да, либо на экономиста.
0: А экономисттердин бул майрамы белгиленгенине 109 жыл болуптур. Бул
1: чеп,
0: бул кылым да, кылымдан көп болот да. Элестет.
1: Ну тогда я тебя поздравляю.
0: Рахмат.
1: С твоим профессиональным, так сказать, праздником.
0: Кыргызстандын бардык экономисттерин бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайбыз.
1: Также в этот день в 1905 году именно сам Эйнштейн опубликовал работу к электродинамике движущихся тел, да, в которой изложил основы специальной теории относительности, друзья. Если углубиться в школьный материал, то мы обязательно вспомним про эту теорию. Именно эта публикация изменила представление человечества о пространстве, ну, времени и скорости света, да, наверное, став одной из важнейших в истории современной физики, друзья. Так что я думаю, что отличный повод поздравить физиков всех, не только экономистов.
0: Негизи физиканы, химияны жакшы билген адам да анча-мынча сыйкырга ишене бербейт дейт го.
1: Да, обязательно.
0: Ошон үчүн достор, окуйлу физиканы, химияны билели. Дагы бир сонун майрам, бүткүл дүйнөлүк социалдык тармактардын күнү экен. Эми социалдык тармактарсыз азыр жашообузду элестетүү мүмкүн болбой калды го.
1: Конечно, да. Настолько привыкли, настолько погрузились мы туда. Ну, что ж поделать?
0: Учурдан пайдаланып бардык соцтармакта отурган угармандарыбызга салам айталы. Авторадионун соцтармактарына келиңиздер, катталыңыздар, ошол жактан керектүү маалыматтарды алып, ал жактан да сонун белектерди утуп турсаңыздар болот.
1: Пользуясь случаем, да, хочу напомнить, что наша инстаграм-страничка Авторадио KG, также у нас есть сайты Азия FM KG и Авторадио KG. Там есть вся подробная информация про нас, друзья. Также именно сегодня исполняется 60 лет, друзья, тому самому легендарному Тайсону. Да, одному из самых известных боксеров, наверное, да, в истории.
0: Элдин баары Тайсонду көмүр тутту да.
1: Да, обязательно. Его же даже назвали Железный Майк.
0: Билбейм эми баягы колдон келгени спорт жагынан үлгү тутту. Ал жагынан колдон келбегендер жок дегенде Тайсондой болуп кулак тиштейди деп тиштеп алышты да.
1: Было дело, да, не будем отрицать. Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в супертяжелом весе, да, и этот титул он завоевал всего в 20 лет. Ты что свои 20 лет делал?
0: О, мен радиого жаңы келип аткам. Радиого жаңы келип, таң калып, ушундай сонун алам болот турбайбы деп ушул радионун радио дүйнөсү башталган го менин үчүн 20 жашымда.
1: Ну здорово, тоже неплохо, кстати.
0: Өзүнчө эле Тайсон экен бул
1: жагы. Да, можно и так сказать. Друзья, мы продолжаем, на часах уже 7:27. Это утренний лайв. Всем еще раз доброе утро. Утренний

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке с 1 июля изменятся схемы движения 8 автобусов. По данным мэрии, речь идет о маршрутах под номерами 13, 33, 40, 44, 100, 101, 104 и 226. Меры направлены на повышение доступности общественного транспорта и создание более комфортных условий для передвижения горожан. Первомайский районный суд Бишкека продлил запрет на проведение митингов до 16 сентября. Как сообщили агентству 24 в пресс-службе суда, решение касается всей территории района. Так проводить собрания нельзя на площади Алатом, на бульваре Эркиндик, возле Джорку Кенеша, в парке имени Панфилова, на площади имени Туртакуна Усубалиева, на территории сквера имени Турсунбаевой, возле Верховного суда и посольства России, а также возле зданий ГКНБ и МВД. Запрет не касается гос- и муниципальных официальных мероприятий. Проведение мирных собраний возможно только в сквере имени Горького. В Кыргызстане ведется прием заявок от гостиниц, гостевых домов, юрточных лагерей и курортов на прохождение классификации. Как сообщает Госагентство по развитию туризма, компания направлена на повышение качества туристических услуг и внедрение единых стандартов обслуживания. Объекты размещения смогут получить официальную категорию «гостиницы и курорты по системе звезд», «гостевые дома по системе эдельвейсов», а «юрточные лагеря по системе тюндюков». В ведомстве отметили, что классификация проводится добровольно, а выданное свидетельство будет действовать 3 года. Заявки принимаются через специальную онлайн-платформу. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп».
0: «Эмар Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0 557 500 700. «Эмар Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетүгү, стресс, уақыт жоғытуу. Автостар дүкендер тармағы маселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықтуу аккумуляторлар дайыма кампада бар. Ақысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толуғырақ маалымат автостарт чекеткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор. Ишенимдүү старт.
4: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім, досторды таптым, және өзіме болған ишенімім артты.
3: Алим Скул – бұл күчті білім беру. 21-ші ғылымдың көнімдерін өніктіру, және әр бір балаға болған қамқордық. Толық күндік мектеп, қырғыз және орыс тілдіу кластар. 1-ден 5-ші кластарға чейін қабыл алу улануыда. Жаңы филиал Цумдың жанында. Абдрахманов көшесі 175А. Акция 15-ші июньға чейін уланады.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 30 июня, в некоторых районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 34 градусов. В Иссык-Кульской области пасмурно, днем плюс 25 градусов тепла, в Нарыне также дожди и днем плюс 28. В столице возможны осадки сегодня. Температура воздуха днем поднимется до 29 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт». Надежный аккумулятор. Уверенный старт.
4: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
5: Деятельность лицензирована.
6: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
7: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
8: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
9: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В М-Банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-Банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
10: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
12: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.
5: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту mJunior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. mJunior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия МБКР номер 014.

0: Наслаждайся и поехали!
1: Всем еще раз доброе утро. Если вы только что к нам присоединились, то самое время сделать звук чуточку погромче, да? Начинается второй час нашего утреннего шоу. На часах уже 8:07. У микрофона, как всегда, я Диана, и рядом со мной Аскат.
2: Джейнди Турнуп, утто хату ишти генге сөйптер көп. Мисалы, джайдын биринчи айын жинтип отабыз деп отабыз. Болоткандай, ар бир нерсенин бир уактысын, мөөнөтүн коесуң го. Балким, кимдир бирөө ушул жайдын биринчи айынын соңуна бир чоң планын койгонда, ошонун анча-мынча майда чүйдөлөрү калган болсо, жыйынтыктап койгон соң.
1: Обязательно, да. Почему бы нет, да, сейчас, знаешь?
2: Жаңы жылдан кийин бир чоң спортту баштай тургандар легко бардыгызчы. Ушуга чейин кылган жокпуз эми, жок дегенде 1 июлдан баштайлы, эртеңден баштап.
1: Знаешь, вот есть какие-то дела, которые ты все время откладывал?
2: Мендеби? Ошо жанагы спорт го. Чоң спортко улам-улам жылдырасың.
1: Так что мы в надежде, да, то, что ты с нового месяца, да, с новыми силами начнешь. Ну, будем надеяться хотя бы.
2: Июнь бүтсө эле, баштайын деп аткам го, июнь да бүтүп калып турган, эртең көрөбүз го.
1: Ты знаешь, вот тоже хочется сказать очень такую полезную вещь, потому что в наше время нам очень важно понимать, да, и знать, куда мы вкладываем свои силы, не только. Квартира, дом — это имущество, в которое мы вкладываем и свои силы, и свое время, и даже вот деньги, да. Но никто не может быть полностью защищен от затопления, пожара, кражи и других непредвиденных ситуаций. Именно поэтому имущественное страхование считается одной из самых востребованных услуг, ну, во многих странах. И вчера на Авторадио стартовал проект «Территория защиты». И сегодня мы поговорим о том, какое имущество можно застраховать и как работает такая защита.
2: Жанагы улам-улам жылдырган жумуштардын катарында меники ушул да бар экен, камсыздандыруу. Себеп дегенде бизге өткөндө үйгө келип кыдырып, өткүлө деп атканда, ошол жака ана барам, мына барам деп калып калган, эми июлда барат окшойбуз. Же бизге буйрса, ушул жума күнү Бакай камсыздандыруунун эксперттери конокко келет экен студиябызга. Алардан сурап алам. Угармандар, сиздер дагы мына ушул камсыздандыруу боюнча бардык кызыккан суроолорду биздин коноктор менен эксперттерге түз суроо берип жообун алсаңыз болот.
1: Да, обязательно. Будем друг другу, так скажем, помогать, да, мотивировать, так скажем. И знаешь, вот подобная вещь за границей очень даже популярна. И потихонечку, мне кажется, мы тоже идем вот по такому направлению, что нужно не только жилье и не только автомобиль застраховать, да, можно еще и себя даже.
2: Мана. Кезинде кинодон көргөн нерселерибиздин баардыгы сиз менен биздин жашообузга келе баштады го. Анан Бакай камсыздандыруунун эң жакшы өзгөчөлүгү, артыкчылыгы бул банкка баруунун кажети жок экен, эч жака баруунун кажети жок экен. Бакай тиркемеси аркылуу эле бир нече мүнөттөрдүн ичинде ошонун баардыгын тариздеп жөндөп алса болот экен.
1: Да, например, в Бакай страхование можно оформить и ОСАГО, и КАСКО, очень даже удобно. Страхование жизни, как я уже ранее упомянула, да, имущество, это тоже очень обязательно. Путешествий даже, пассажиров и грузов.
2: Мына, бардык нерсени мындай алдын алган жакшы дейт го, ошон үчүн алдын алалы, Бакай камсыздандыруу менен бардык мүлктөрүбүздү камсыздандырууну колго алалы.
1: Ты знаешь, еще какое выгодное предложение есть? Сейчас при оформлении ОСАГО действует кэшбэк 30%, а для такси и перевозчиков кэшбэк 30% при покупке годового полиса обязательного страхования пассажиров через мобильный банк Бакай.

0: мүмкіншілікті пайдаланыш керек.
1: Обязательно.
0: Пайдаланыш керек. Өткөріп албаңыздар. А біз осы таңғы лайфты алдын көздей. Уланталы 2-ші сағат, демек байгелі ойындардың басталып тұрған сағаты. Алдыда біздің WhatsApp номері сізге керек болады. Жазып алыңыз 0709 118 118.
1: Мы подготовили для вас такие подарочки, как вкусные соки, друзья, как сертификат в спа-центр, а еще и билеты на бокс. Вот такие вот интересные подарочки вас ждут в скором времени. Так что оставайтесь с нами. Это утренний лайф. We'll be right back.

0: сырттагы аба ырайына дал келген тематикадагы ыр.
1: Баса жанда басылып калды бираз.
0: Бираз басылып калды, бирок эми ошону элестетип туруп, сырттагы аба ырайынын таасири менен бир сонун кылып которуп салгыла гана.
1: Еще раз хочу прочитать, да, мы вошли в этот замок из дождя, только двое, ты и я. Ну, достаточно легкий текст, достаточно легкие слова, я думаю, каждый слушатель справится. Будем ждать от вас ваш личный, интересный, креативный перевод, самое главное, чтобы перевод был верным. Через несколько минут объявим очередного победителя.
0: WhatsApp номер десеңіз дерге сала кетеле 0719-118-118.
2: Кручу, верчу, перевести хочу.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дуйшина-Лива. Спонсор выпуска — строительная компания «Эмар Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке с 1 июля изменятся схемы движения 8 автобусов. По данным мэрии, речь идет о маршрутах под номерами 13, 33, 40, 44, 100, 101, 104 и 226. Меры направлены на повышение доступности общественного транспорта и создание более комфортных условий для передвижения горожан. Первомайский районный суд Бишкека продлил запрет на проведение митингов до 16 сентября. Как сообщили агентству 24 в пресс-службе суда, решение касается всей территории района. Так, проводить собрания нельзя на площади Алатом, на бульваре Эркиндик, возле Джорку Кенеша, в парке имени Панфилова, на площади имени Туртакуна Усубалиева, на территории сквера имени Турсунбаевой, возле Верховного суда и посольства России, а также возле зданий ГКНБ и МВД. Запрет не касается гос- и муниципальных официальных мероприятий. Проведение мирных собраний возможно только в сквере имени Горького. В Кыргызстане ведется прием заявок от гостиниц, гостевых домов, юрточных лагерей и курортов на прохождение классификации. Как сообщает Госагентство по развитию туризма, компания направлена на повышение качества туристических услуг и внедрение единых стандартов обслуживания. Объекты размещения смогут получить официальную категорию: гостиницы и курорты по системе звезд, гостевые дома по системе эдельвейсов, а юрточные лагеря по системе тюндюков. В ведомстве отметили, что классификация проводится добровольно, а выданное свидетельство будет действовать 3 года. Заявки принимаются через специальную онлайн-платформу. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля — 1 сом 22 тына. И казахский тенге — 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Лива. Спонсор выпуска — строительная компания «Эмар Групп».
0: Эмарк Групп. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0 557 500 700. Эмарк Групп. Реклама.
2: Жарнама.
3: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242 В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.
4: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 9150 02.
5: Көптөн күткөн футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Достор келет, баарыбыз чогулуп көрүмөн болобуз. Бирок, баарын кайсыл жерге отургузам?
6: Евромебелден арзандатуу менен сатып алган жаңы диванга.
5: Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын урматына дивандарга жана ТВ тумбаларга 20% арзандатуу. Бардык Евромебел дүкөндөрүндө. Евромебел жайлуулук жеңишке жетелейт.
7: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу, буйрутма менен алып келүү кызматы, ошондой эле мототетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Инстаграм Мотошоп чекит кенчи.
8: Сметана и зелень божественно!
9: Это ты!
8: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: свое летнее настроение.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
2: Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
1: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: 8 саат 38 мүнөт достор. А биз болсо буга чейинки оюндун жыйынтыгын чыгаралы деп келген варианттарды карап суктанып атабыз, таң калып атабыз. Мага жанагы замок дегендин котормосу аябай жакты да, жана көпчүлүгү сепил дептир, хан сарай дептир, кээ бирөө замок койдон эле калтырып койуптур.
1: Мисалы сепил деген сөздү мен биринчи жолу угатам.
0: Бирок маанисин дал келгенин айтсаң, кандай
1: сонун болуптур.
0: Эми кимге кол чабабыз? Кимди эл аралык бокс турнирине жөнөтөбүз?
1: На самом деле получили много переводов. Вы у нас большие-большие молодцы, что участвуете, да, в нашей этой игре. Хочется поздравить слушателя, чей номер заканчивается на 671. Ты большой молодец, да. Мы с Катом вот решили, что именно тебе необходимо пойти на этот турнир по боксу.
0: Угарманыбыздын мындай аватаркасына карап, мындай расмий кайрылыш керек окшойт. Мисалы, булдарды жазылып турту да. Эмилбек Оңолбекович. Сизди 3 июлда боло турган Жаштык аренадагы эл аралык бокс турнирине чакырабыз. Барып, сонун мыкты-мыкты күчтүү спортчулардын беттешине күбө болуп, ал жакта шоу программага күбө болуп, байтор эс алып келиңиз.
1: Да, прямо сейчас начнется еще одна игра, друзья, так что если вы не выиграли вдруг, не расстраивайтесь.
2: Нейрофакты.
1: Да-да, друзья, игра наша называется «Нейрофакты». Мы для вас подготовили, как всегда, 2 факта. Один из фактов реально существующий, второй — это выдумки искусственного интеллекта. И вам необходимо узнать, угадать, да, где реально существующий факт, и написать свои ответы к нам на WhatsApp номер 0709-118-118.
0: Андамыса, фактыларды угауздагы жалганын турасын ажыратабыз. Баштай берели?
1: Баштай берели, а баға чейін...
2: Факт номер 1.
1: Да, сегодня решили поговорить мы с вами про эффекты, да, я знаю, что многие слушатели уже, наверное, слышали про эффект дежавю. Эффект дежавю – это внезапное ощущение, что вы уже когда-то видели текущую ситуацию или были в этом месте, хотя до этого на самом деле никогда не происходило.
2: Факт номер 2.
1: Эффект Манделы – это когда человек при помощи самовнушения может улучшить состояние своего здоровья. Вот такие вот факты.
0: Эм, бул жактан эгер мен оюнга катыша турган болсом, мен мындай логикага эле таянайын десем, же бир теорияга таянайын десем, болбой атат да. Мындай жөн эле жана санайт го, ык-пык сенчик деп турупчу. Ошонуп санап туруп эле жибермекмин да.
1: Балким ушинтип санаганда дагы биздин угармандарыбыз туура жолун берип коёр. Если вам интересно, какой же мы подарок разыгрываем, то прямо сейчас я вам расскажу. Приготовили для вас сертификат в спа-центр Асылмед. Там вы можете расслабиться, там вы можете отдохнуть, прийти в себя, да, так скажем. И, в общем, и в целом провести отличное время. Спа-центр Асылмед – это центр оздоровления для женщин, друзья. Так что пишите свои варианты ответов к нам на WhatsApp номер 0709-118-118. И первому, давайте сегодня вот первому, да, лидеру подарим, кто даст нам верный ответ, получит сертификат в спа-центр Асылмед.

0: Автомонитор.
1: 8:45 минут. Жолдогу жагдайлар тууралуу маалымат берели. Биз бүгүн Фучка жана профсоюз көчөлөрүнүн кесилишиндеги тыгын жөнүндө маалымат алдык. Анан ошого эле Улай Фучка көчөсү бул аэропортко бараткан трасса болгон үчүн айрым бөлүктөрүндө ремонт иштери жүрүп, жабык экенин эсиңиздерге салабыз. Кимдир бирөөнү тозуп алуу үчүн же болбосо бир маанилүү иш сапар үчүн аэропортко бара турган болсоңуз, анда убактыңызды кененирээк алганды унутпаңыз. Ушундай эле тыгын Жибек жолунан күн чыгышты көздөй бара турган болсок, Махатма Ганди менен кесилиш аймакта тыгын болуп аткан экен. А сиз шаардын кайсыл жагындасыз, ал жактагы жагдай кандай? Бизге кабарлап коюңуз, а биз өз кезегинде бүтүндөй угармандарга жар салып коелу.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 30 июня, в некоторых районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 34 градусов. В Иссык-Кульской области пасмурно, днем плюс 25 градусов тепла, в Нарыне также дожди и днем плюс 28. В столице возможны осадки сегодня. Температура воздуха днем поднимется до 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Баатыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Наконец-то! Чемпионат мира по футболу! Придут друзья, будем болеть! Так, а где же я всех рассажу?
3: На новом диване, который мы купим со скидкой в Евромебель.
2: В честь чемпионата мира по футболу. Скидка 20% на диваны и ТВ-тумбы. Во всех магазинах Евромебель.
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
5: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
6: Внимание! Самое выгодное предложение этого сезона в Пульс Фитнес. 10 месяцев фитнеса всего от 2050 сомов в месяц. Выгода до 66%. 3 филиала по одной карте, большая кардиозона и полный парк тренажеров для всех групп мышц. Акционные карты заканчиваются. Чем дольше ждешь, тем больше платишь. Не откладывай свое здоровье на потом. Звони прямо сейчас 0550 49 59 59.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: и маракуйя, есть и манго, есть и ананас. Ананас, в общем и в целом, а мне кажется, самое то, да, для лета 2026.
1: Ова. Тропикалық дамдарды татып, сусыныңызды қандырам десеңіз, анда дал ұшыл вейфрут сусындықтарын Қырғызстанның бардық дүкендерінен сұрап алып ішсеңіз болады. Біздің ойындарға қатышсаңыз, екі блокты бекерлі бір қойыз қой сізге.
0: Ой, да. Сок вейфрут – это собственная торговая марка от компании «Вкусного», друзья. А выбор сока вейфрут подчеркивает статус потребителей и дает незабываемые вкусы. Тема нашего сегодняшнего эфира очень даже простая. Как всегда, связано с автомобилем. Допустим, смотри, мы любим, да, там всякие стикеры, наклейки клеить для того, чтобы украсить, да, либо наш автомобиль, либо снаружи, либо изнутри. А вот есть специальные наклейки, которые предупреждают.
1: Ола.
0: Какие, допустим, ты знаешь?
1: Кишнеке балдар бар деген, рульдайым.
0: Вот это вот популярно, мне кажется.
1: Она у... Жаңы үйренгендер оны қойды. Ана сырткары, әрбір мезгілден өзінің бір актуалды наклейкалар болдың. Азыр әрбір екінші машинаны қарасаң, алам астын үстін болып кетсе да, мен таштавайым, сен да мені таштава деген.
0: Ого!
1: Жүріп басылған наклейкалар популярды оған. Достар, мұнайыл бәлі, ұнаңызға қандай наклейка чаптағансыз, жол босы қандай қызықты наклейка көрдіңіз елі бүрінің ұнасынан, тұрау? Мисал үшін, бұға чейін бұс айдаған байкелер өздің соның наклейкасы бар ле, ауайлатшы чырағым. А жоқ, нерф болботшы чырағым деген, маршруткаларынды жолталашып, үшінде айдачылы ғо, анан артына алар жазу алчығы. Нерф полбочи чырагым депчи.
0: Ну, знаешь, это даже мило звучит, что ли?
1: Жакшыла жинденип келет, ошону окугандан кийин жиндин тарап кетет.
0: Чырагым дегенден кийин жүрөгүң эрип кетет кой.
1: Мейли каласынча бузчу деп жери жени.
0: Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Друзья, туда вам необходимо написать свою историю, связанную с наклейками, которые вы, возможно, у кого-то увидели на автомобиле, да, возможно, вы сами клеили. И за самую интересную историю мы со Скватом с удовольствием просто подарим два блока вкусного сока от компании «Вкусного».
1: Дағы бір наклейканы істеп кеттім деген. Айту рейін бе? Мені ерчіве, өзім адашып жүрім деген оқылың
0: деген. А, кстати, да, я видела такие наклейки, очень даже прикольные. Некоторые смайлики клеют просто.
1: Қана еме, қаушындай наклейкалар туралы малыматты сізден көтөлі, өзіңіздің оқияныңызды жазыңыздағы сонын білеке е болыңыздар. WhatsApp номер 0709-118-118.
2: Автоистории на Авторадио. WhatsApp 0709-118-118. Пишите, рассказывайте, делитесь. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Балкен достор, сүйүүнү сөз менен айтып берүү мүмкүн эмес чыгар, а бирок керектүү маалыматтарды, автоокуяларды сөз менен соң кылып айткойсо болот, э?
1: Албетте. Туура айттың барын. Друзья, внутренний лайф на Авторадио продолжается, а у нас со скатом для вас есть очень даже нужная информация.
0: Ооба, достор, бүгүн коргоо аймагы долбоорунун алкагында дагы бир сонун керектүү маалымат менен силерди кабардар кылалы деп атабыз. Камсыздандыруу тууралуу. Албетте, камсыздандыруу бул унаа менен эле чектелбейт. Камсыздандыруу бүгүнкү күндө турак жайды, ден соолукту, бизнести, ал тургай саякаттарды дагы камсыздандырууга болот. Ар бир кызматтын өзүнүн өзгөчөлүгү жана артыкчылыгы бар. Мына ушул камсыздандыруунун эң кеңири тараган түрлөрү жана алардын пайдасы тууралуу айтып берет экенбиз.
1: Кстати, да, многие думают, что страхование нужно только тем, у кого есть автомобиль. Буквально вот когда позавчера вроде получила сообщение, что мне нужно обновить.
0: Вот, так страховка,
1: что, да, в ближайшие дни я буду заниматься этим делом. Ну, там вроде такой процесс быстрый, если не ошибаюсь.
0: Июль айында мага да кезек келет, ошону жаңылап коюш керек. Раз эсептедим.
1: О, да. Друзья, на самом деле страхование помогает защитить не только машину, но и квартиру, дом, здоровье, что, кстати, немаловажно, имущество и даже путешествие. Чем больше знаешь о страховании, тем проще выбрать защиту, которая действительно нужна именно вам.
0: Ооба, анан бакай камсыздандырууда автоунааны, үйдү, батирди, өмүрдү, саякатты, жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү камсыздандырууга мүмкүн экенин эсиңиздерге салабыз.
1: Кстати, да, хорошо, что подметил. Причем оформить полис сегодня можно быстро, прямо через мобильный банк Бакай, без лишних визитов в офис. Очень даже удобно, я думаю.
0: Анан буюрса ушул жуманын соңу, жума күнү Бакай камсыздандыруунун эксперттери бизге студиябызга конокко келет. Кызыккан суроолоруңузду, түшүнбөй аткан балким суроолор болсо, камдап туруңуздар, эксперттерден буюрса түз жооп аласыңар.
1: Кайсы жака суроолоруңузду жөнөтөбүз деген суроо азыр пайда болсо достор, биздин WhatsApp номерибиз 0709-108-118 ошол жерге суроолоруңузду берсеңиздер болот. Ал эми биздин коногубуз болсо, баардык болгон суроолоруңуздун баарына жооп берет.
0: Ооба. Ал биз болсо кадамыбызды алдын көздөй уланталы автоокуяларга тема айтканбыз. Автонаклейкалар, кандай кызыктуу наклейкаларды өзүңүз чаптайсыз же чапталган наклейкаларды көрдүңүз эле деп. Сонун окуялар келип атат. Буюрса алдыда тааныштырабыз. Өзүңүздүн да окуяңызды эстеп жазып туруңуз.
1: Качан тааныштыралы?
0: Баштай берели.
1: Баштай берели.
0: Мак.
1: Зачем? Зачем ждать, да, когда можно уже прочитать? Отправили много вариантов, и многие из них мы со скатом сидели, читали и вспомнили, да? Не гони, тебя ждут дома. Помнишь такую наклейку?
0: Ова.
1: Пишут, у меня родился сын или дочь. Хорошие наклейки, приятно читать их и всегда поднимают настроение, пишет нам слушатель.
0: Ушул уулду болдум, кызды болдум, рахмат, жаным дегендерди чаптап алгандардын духуна баа бериш керек да?
1: Да.
0: Мисалы үчүн ар бир эле мырза чаптай бербейт. Мен мисалы үчүн чаптабайт болушум керек да?
1: Почему?
0: Чаптап коеюнбу? Бирмейм.
1: Сейчас я буду ругаться, да? Ну, у каждого, конечно, своя голова на плечах. Есть еще вот сообщение. В маршрутке были такие наклейки «Дверью не хлопать, водитель». Пугается. Ну, и, или если ты не уступаешь бабушке место, это сделает водитель.
0: О, Марсукада.
1: Помнишь, да, кстати, были такие наклейки?
0: Анан Марсукада дагы бир билдирүү бар эле, кулактандыруу наклейка менен чапталган. Бананды, семечканы кабыгы менен жегиле дегенчи.
1: Да, я вспомнила, ностальгия прям. Ну, сейчас такие стикеры, наклейки в автобусах не увидишь.
0: Автобустарда азыркы эмнелер бар? Мен автобусга чөлөгүмө көп болуп кетти го, достор. Автобуста азыркы наклейкалар жөнүндө айткылачы.
1: Я знаю, что сзади у них написано «Спасибо, что уступили дорогу».
0: Ал жагы бар. Ал жагы бар. Жанагы мен жол эрежесин буздум бу, анда бул WhatsApp номерге жаз деген дагы бар, э?
1: Да, есть и такое. Да, СМС билдирүүлөр барбы?
0: Автобустун ичинде эмне бар экенин айтып берели бизге. Менин эки инимдин машинасында ар дайым ичинде кичинекей бала бар дейт. Төрөт үйүнө бара жатканда сөзсүз мен кызыма баратам, мен уулума баратам дегендерди чаптайт экен. Анан терезелерди кокустан ачык болуп калса, куттуктоо сөздөрүн угуп кете беришет экен жол бою. Кандайсың, э?
1: И приятно, и улыбка, да, на лице появляется. Друзья, наш WhatsApp номер 0709-118-118. Напишите свою уникальную историю, связанную с наклейками для автомобилей. И за самую интересную мы подарим целых два вкусных блока от компании «Вихрот».
2: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0709-118-118. Автоистории.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска — строительная компания «Эмар Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке с 1 июля изменятся схемы движения 8 автобусов. По данным мэрии, речь идет о маршрутах под номерами 13, 33, 40, 44, 100, 101, 104 и 226. Меры направлены на повышение доступности общественного транспорта и создание более комфортных условий для передвижения горожан. Первомайский районный суд Бишкека продлил запрет на проведение митингов до 16 сентября. Как сообщили агентству 24 в пресс-службе суда, решение касается всей территории района. Так, проводить собрания нельзя на площади Алатом, на бульваре Эркиндик, возле Джорку Кенеша, в парке имени Панфилова, на площади имени Туртакуна Усубалиева, на территории сквера имени Турсунбаевой, возле Верховного суда и посольства России, а также возле зданий ГКНБ и МВД. Запрет не касается гос- и муниципальных официальных мероприятий. Проведение мирных собраний возможно только в сквере имени Горького. В Кыргызстане ведется прием заявок от гостиниц, гостевых домов, юрточных лагерей и курортов на прохождение классификации. Как сообщает Госагентство по развитию туризма, компания направлена на повышение качества туристических услуг и внедрение единых стандартов обслуживания. Объекты размещения смогут получить официальную категорию: гостиницы и курорты по системе звезд, гостевые дома по системе эдельвейсов, а юрточные лагеря по системе тюндюков. В ведомстве отметили, что классификация проводится добровольно, а выданное свидетельство будет действовать 3 года. Заявки принимаются через специальную онлайн-платформу. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля — 1 сом 22 тына. И казахский тенге — 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска — строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0 557 500 700. «Эмар Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Крут во всех магазинах страны.
1: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».

0: Автоистории на Авторадио.
1: Оба достор, оқиялардың кезектегі партиясы менен таныштырабыз. Ассаламу алейкум, қандайсыңдар дейді. Уалейкум ассалам, бардық сонанан машинаның артқа деген сүрөткө тартып жөнөтүп турдар. Анау жақта не жазып кен дебейсің бе? Не стикер дебейсің бе? Жібекті сүйем да деген жазу кен. Анан аялынан қорқау же сыйлайбы билбейм. Көріп алып, дару тартып койдым эле. Мына бүгін кереги тийди дейді. Эс вариант кен ғой, ар бир еркек ушинтип аялынатын жазу болса дагы. Мысалы сен жолдошуңдун машинасынын артында мен Диананы сүйөм деген жазууну каалайт белең, каалабайт белең?
2: Честно? Нет, мы люди скромные. Мне достаточно того, что он это мне устно скажет.
1: Была романтика, план узнаешь.
2: Нет, возможно, кому-то нравится, почему бы и нет. И это со стороны выглядит очень даже мило. Есть еще сообщение. Раньше были, говорят, наклейки. Эта машина была спортивная 25 лет назад. Ты помнишь такую наклейку?
1: Мене хочу в Германию, такие машины, лерды гордыми ли, да?
2: Да? Я его, кстати, не видела ни разу.
1: Мерседес, Фольксваген, деген Гольф, тордун артына. Сондай байкуш шалдырап калган да. Аркасына хочу в Германию деп чакта алган да.
2: Да, получается, смысл одинаковый, да, идет? Окей. Ушул эле угарманыбыз жазыптыр, ал үстүү астында болсо да, мен сени таштабайм, сен да мени таштаба дейт.
1: Мен бул азыркы учурдагы хит наклейкалардын бири.
2: А, да?
1: Ооба, ар бир экинчи машинада бар, байкасаң?
2: Я либо отстала, либо я потеряла свою внимательность, не знаю, как это объяснить, но я ни разу не читала.
1: Жолдо баратканда, жолдо баратканда, телефон каравай, эки жактарды машиналарды карап барсаң көрөсүң.
2: Хорошо, учту. Есть еще сообщение?
1: Болду окшойт.
2: Болду, э? Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Друзья, отправляйте свою уникальную историю. Можете голосовое сообщение отправить, не более 20 секунд, друзья, тоже принимаем. Уже через минут 15-18 где-то объявим очередного нашего победителя с интересом. С интересной историей.
0: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0709 118 118. Автоистории.

0: Авто монитор.
1: 9 саат 44 мүнөт жолдогу жагдайлар ушул мүнөт ушул сааттарга кандай жагдайга келген экенин кабар кылалы. Анда эмесе тыгындар боюнча азыркы учурда Бөкөнбаев жана Панфилов көчөлөрүнүн кесилиш аймагында тыгын бар экен достор. Жана Логвиненко көчөсү элестеткиле Киевскийден тартып Лев Толстойго чейинки аралыгында тыгын болоткан экен. Мына ушул аймактардан колдон келишинче айланып өткөнгө аракет кылыңыз. Көздөгөн жериңизге аман эсен жетип алыңыз. Жаныңызда Авторадио.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 30 июня, в некоторых районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 34 градусов. В Высокольской области пасмурно, днем плюс 25 градусов тепла. В Нарыне также дожди и днем плюс 28. В столице возможны осадки сегодня. Температура воздуха днем поднимется до 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.
8: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
9: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
10: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

0: Кимдир бир ишенип, жеңүүчү болорун билип, билдирүүлөрдү калтырган, мына ошонун эми жыйынтыгын үзүрүн уканга вакыт келди.
1: Да. До этого получили много от вас сообщений, друзья, по поводу того, какие наклейки вы клеили на свой автомобиль, какие вы видели, да? Там, оказывается, и поностальгировали мы со Скатом, да.
0: Бүгүнчө ошондой болду окшойт,
1: да? Да, потому что многие наклейки, конечно, мы могли прочитать, увидеть, да, только у водителей маршруток.
0: Ооба. Эми достор, жыйынтык чыгарып, бир угарманыбызга кол чаап, Вифрут суусундуктарынын эки блогун тапшыралы. Ал ким болот?
1: Решили подарить целых два блока вкусного сока от компании Вифрут. Абонент, чей номер заканчивается на 200. Мы тебя поздравляем. Да, в скором времени получишь сообщение, где и как заберешь свой подарок. А те, которые написали свою уникальную историю, тоже вам большие молодцы.
0: Ооба, баарыңыздарга рахмат айталы. Анан коргоо аймагы долбоору боюнча дагы бир керектүү маалыматтар менен бөлүшөлү. Достор, бакай камсыздандырууда Асаганыдагы касканыдагы бир нече мүнөттүн ичинде бакай мобилдик банкы аркылуу тариздеп алсаңыз болот. Андан тышкары учурда Асаганы тариздеген кардарлар үчүн 30% кэшбек акциясы дагы жүрүп жатыптыр.
1: Очень даже выгодно. Вот такие вот у нас отличные новости, друзья. Каждый день мы вам рассказываем что-то новенькое на тему территории защиты, да, тоже имейте в виду, что сейчас очень важно застраховать не только авто, но и дом, но и себя. Оказывается, еще и даже путешествие можно.
0: Өмүрдү камсыздандырып койсо болот экен го.
1: Вот такие вот у нас полезные информации для вас, друзья. Наше утро уже постепенно уступает место вашему дню, да, на улице пасмурно, друзья, имейте в виду, обязательно с собой берите дождевики, возможно, зонтики, в общем, в целом, чтобы вы не промокли и не заболели.
0: Мынаштай сонун тилектер менен биз бүгүнкү таңкы лайфты жыйынтыктайлы. Эртең менен кайрадан мына ушундай эле нотада, ушундай эле толгон токой белектер менен, керектүү маалыматтар менен жолугушабыз.
1: Да, хочется сказать вам спасибо, что проснулись вместе с нами, смеялись, размышляли, писали сообщения, слушали нас, а мы вернемся уже завтра. Всем хорошего вторника.
0: Жакшы калыгыла.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке с 1 июля изменятся схемы движения 8 автобусов. По данным мэрии, речь идет о маршрутах под номерами 13, 33, 40, 44, 100, 101, 104 и 226. Меры направлены на повышение доступности общественного транспорта и создание более комфортных условий для передвижения горожан. Первомайский районный суд Бишкека продлил запрет на проведение митингов до 16 сентября. Как сообщили агентству 24 в пресс-службе суда, решение касается всей территории района. Так проводить собрания нельзя на площади Алатом, на бульваре Эркиндик, возле Джоргу-Кенеша, в парке имени Панфилова, на площади имени Туртакуна Усубалиева, на территории сквера имени Турсунбаевой, возле Верховного суда и посольства России, а также возле зданий ГКНБ и МВД. Запрет не касается гос- и муниципальных официальных мероприятий. Проведение мирных собраний возможно только в сквере имени Горького. В Кыргызстане ведется прием заявок от гостиниц, гостевых домов, юрточных лагерей и курортов на прохождение классификации. Как сообщает Госагентство по развитию туризма, компания направлена на повышение качества туристических услуг и внедрение единых стандартов обслуживания. Объекты размещения смогут получить официальную категорию «гостиницы и курорты по системе звезд», «гостевые дома по системе эдельвейсов», а «юрточные лагеря по системе тюндюков». В ведомстве отметили, что классификация проводится добровольно, а выданное свидетельство будет действовать 3 года. Заявки принимаются через специальную онлайн-платформу. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: MR Group. Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Училде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
4: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30 0500 02 70 30. Бизди Instagram'дан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco өзгөчө архитектура.
5: Иврашы Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Иврашы расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Иврашы KG жана 0550-770-401 телефонунда.
6: Немис трактору гымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
7: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
8: Деятельность лицензирована. Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 30 июня, в некоторых районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 34 градусов. В Высокольской области пасмурно, днем плюс 25 градусов тепла, в Нарыне также дожди и днем плюс 28. В столице возможны осадки сегодня. Температура воздуха днем поднимется до 29 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
5: Мама, это «Эль-Азык»?
4: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
4: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
4: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
9: Деятельность лицензирована.
10: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки: доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
11: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
12: Деятельность лицензирована.
13: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
14: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
15: Оптика «Корек» – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129, и 4-й микрорайон, 46.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке с 1 июля изменятся схемы движения 8 автобусов. По данным мэрии, речь идет о маршрутах под номерами 13, 33, 40, 44, 100, 101, 104 и 226. Меры направлены на повышение доступности общественного транспорта и создание более комфортных условий для передвижения горожан. Первомайский районный суд Бишкека продлил запрет на проведение митингов до 16 сентября. Как сообщили агентству 24 в пресс-службе суда, решение касается всей территории района. Так проводить собрания нельзя на площади Алатом, на бульваре Эркиндик, возле Джорку Кенеша, в парке имени Панфилова, на площади имени Туртакуна Усубалиева, на территории сквера имени Турсунбаевой, возле Верховного суда и посольства России, а также возле зданий ГКНБ и МВД. Запрет не касается гос- и муниципальных официальных мероприятий. Проведение мирных собраний возможно только в сквере имени Горького. В Кыргызстане ведется прием заявок от гостиниц, гостевых домов, юрточных лагерей и курортов на прохождение классификации. Как сообщает Госагентство по развитию туризма, компания направлена на повышение качества туристических услуг и внедрение единых стандартов обслуживания. Объекты размещения смогут получить официальную категорию. Гостиницы и курорты по системе звезд, гостевые дома по системе эдельвейсов, а юрточные лагеря по системе тюндюков. В ведомстве отметили, что классификация проводится добровольно, а выданное свидетельство будет действовать 3 года. Заявки принимаются через специальную онлайн-платформу. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: MR Group. Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «MR Group». Реклама.
2: Жарнама. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1 выда.
5: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
6: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
7: «Алимскул» – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. «Алимскул» – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
8: Деятельность лицензирована.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
3: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
4: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
5: Реклама на Авторадио. 0

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 30 июня, в некоторых районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Волжской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 34 градусов. В Иссык-Кульской области пасмурно, днем плюс 25 градусов тепла, в Нарыне также дожди и днем плюс 28. В столице возможны осадки сегодня. Температура воздуха днем поднимется до 29 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева, 15/3. И в магазине у дяди Славы на Фирсова, 30/1. «Санмарита».

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.
3: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КО». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
4: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Этим летом вы увидите незабываемое шоу. Невероятное, блестящее и самое модное событие года. Ванама Культ Шоу 2026. 1 июля в Джаштык-Арене в 20:30. Вы получите эстетическое наслаждение от нежности женской красоты, представленной в изысканных платьях. Вы станете свидетелями рождения новых молодых дизайнеров модного дома «Ванама» и лично познакомитесь с творчеством автора. На подиум выйдут мегапопулярные топ-модели стран СНГ. Не пропустите! Самое ожидаемое фэшн-событие этого лета.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «МР Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке с 1 июля изменятся схемы движения 8 автобусов. По данным мэрии, речь идет о маршрутах под номерами 13, 33, 40, 44, 100, 101, 104 и 226. Меры направлены на повышение доступности общественного транспорта и создание более комфортных условий для передвижения горожан. Первомайский районный суд Бишкека продлил запрет на проведение митингов до 16 сентября. Как сообщили агентству 24 в пресс-службе суда, решение касается всей территории района. Так проводить собрания нельзя на площади Алатом, на бульваре Эркиндик, возле Джорку Кенеша, в парке имени Панфилова, на площади имени Туртакуна Усубалиева, на территории сквера имени Турсунбаевой, возле Верховного суда и посольства России, а также возле зданий ГКНБ и МВД. Запрет не касается гос- и муниципальных официальных мероприятий. Проведение мирных собраний возможно только в сквере имени Горького. В Кыргызстане ведется прием заявок от гостиниц, гостевых домов, юрточных лагерей и курортов на прохождение классификации. Как сообщает Госагентство по развитию туризма, компания направлена на повышение качества туристических услуг и внедрение единых стандартов обслуживания. Объекты размещения смогут получить официальную категорию «гостиницы и курорты по системе звезд», «гостевые дома по системе эдельвейсов», а юрточные лагеря по системе тюндюков. В ведомстве отметили, что классификация проводится добровольно, а выданное свидетельство будет действовать 3 года. Заявки принимаются через специальную онлайн-платформу. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «МР Групп».
0: «МР Групп». Строительная компания «МР Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «МР Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «МР Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0-755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекиткейче. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор. Ишенимдүү старт.
5: Немис трактору гымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fahn немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
6: Мото саякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.
7: Сметана и зелень божественно.
8: Это пир.
7: О, грибы в сливочном соусе, нежно.

0: Поймай свое летнее настроение.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед.
1: Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 30 июня, в некоторых районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 34 градусов. В Иссык-Кульской области пасмурно, днем плюс 25 градусов тепла. В Нарыне также дожди и днем плюс 28. В столице возможны осадки сегодня. Температура воздуха днем поднимется до 29 градусов.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
1: Реклама.
5: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.кг. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
6: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
7: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
8: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
9: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
10: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
11: Деятельность лицензирована.
12: Как доставить груз на строительную площадку?
13: Тебе поможет Чагылган.
12: Отгрузить урожай?
13: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
1: Реклама на Авторадио. 0

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке с 1 июля изменятся схемы движения 8 автобусов. По данным мэрии, речь идет о маршрутах под номерами 13, 33, 40, 44, 100, 101, 104 и 226. Меры направлены на повышение доступности общественного транспорта и создание более комфортных условий для передвижения горожан. Первомайский районный суд Бишкека продлил запрет на проведение митингов до 16 сентября. Как сообщили агентству 24 в пресс-службе суда, решение касается всей территории района. Так проводить собрания нельзя на площади Алатом, на бульваре Эркиндик, возле Джорку Кенеша, в парке имени Панфилова, на площади имени Туртакуна Усубалиева, на территории сквера имени Турсунбаевой, возле Верховного суда и посольства России, а также возле зданий ГКНБ и МВД. Запрет не касается гос- и муниципальных официальных мероприятий. Проведение мирных собраний возможно только в сквере имени Горького. В Кыргызстане ведется прием заявок от гостиниц, гостевых домов, юрточных лагерей и курортов на прохождение классификации. Как сообщает Госагентство по развитию туризма, компания направлена на повышение качества туристических услуг и внедрение единых стандартов обслуживания. Объекты размещения смогут получить официальную категорию. Гостиницы и курорты по системе звезд, гостевые дома по системе эдельвейсов, а юрточные лагеря по системе тюндюков. В ведомстве отметили, что классификация проводится добровольно, а выданное свидетельство будет действовать 3 года. Заявки принимаются через специальную онлайн-платформу. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: MR Group. Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «MR Group». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кечүгү, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы?
5: Токтой туруңуз.
4: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.

0: Кырмыз. Жайкым анайыңызды бир кранч менен жаратыңыз. Көптөн күткөн футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Достор келет, баарыбыз чогулуп көрүмөн болобуз. Бирок, баарын кайсыл жерге отургузам?
1: Евромебелден арзандатуу менен сатып алган жаңы диванга.
0: Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын урматына дивандарга жана ТВ тумбаларга 20% арзандатуу. Бардык Евромебел дүкөндөрүндө. Евромебел. Жайлуулук жеңишке жетелейт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
5: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
6: Жаркое лето. В магазинах Ivroche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivroche в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Ivroche KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 30 июня, в некоторых районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 34 градусов. В Высокольской области пасмурно, днем плюс 25 градусов тепла. В Нарыне также дожди и днем плюс 28. В столице возможны осадки сегодня. Температура воздуха днем поднимется до 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
3: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
4: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова, 175А. Акция до 15 июля.
5: Деятельность лицензирована.
6: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
7: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина, 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
8: Наконец-то! Чемпионат мира по футболу! Придут друзья, будем болеть!
9: Так, а где же я всех рассажу?
10: На новом диване, который мы купим со скидкой в Евромебель.
9: В честь чемпионата мира по футболу. Скидка 20% на диваны и ТВ-тумбы. Во всех магазинах Евромебель.
11: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все.
12: Сайт lu.kg.
11: 0504-49-49-00.
13: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
14: Деятельность лицензирована.
15: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
16: Только с

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дышина-Ливом. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке на улице Исанова из-за строительства канализационной сети ограничат движение транспорта. С сегодняшнего дня и до 10 июля будет закрыт участок от улицы Ташкентской до Куренкеева. В мэрии уточнили, что работы будут вестись поэтапно. Следующие участки улицы будут перекрываться по мере движения строительства, также на 10 дней каждый. В Кыргызстане зафиксирован рекордный месячный приток денежных переводов. По данным Нацбанка, за апрель в страну поступило почти 260 миллионов долларов. Это лучший показатель за год. Общий объем переводов за первые 4 месяца составил 959 миллионов. Основной поток идет из стран СНГ. Главным образом из России, откуда поступило в апреле больше 231 миллиона. Из дальнего зарубежья за тот месяц перевели 20 миллионов долларов, из которых порядка 12 миллионов пришли из США. В Бишкеке продолжают готовить электросети к осенне-зимнему сезону. Как сообщили в городском предприятии электрических сетей, до конца года в столице планируют отремонтировать и обслужить более 2000 трансформаторов. Кроме этого, энергетики установят 38 новых трансформаторов, 278 железобетонных опор и заменят 31 устаревший шкаф. Также запланирован ремонт линий электропередачи. В компании отмечают, что эти работы могут снизить нагрузку на сеть, улучшить качество электроснабжения и сократить риск аварий зимой. А завершить ремонт планируют до ноября. В Кыргызстане готовится отметить День медицинского работника. Профессиональный праздник объединяет врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов и всех специалистов, которые ежедневно заботятся о здоровье людей. В преддверии праздника лаборатория «Гемотест» поздравляет медработников и выражает благодарность за их профессионализм, ответственность и преданность своему делу. Как отмечают в компании, специалисты сферы здравоохранения ежедневно помогают пациентам сохранять здоровье, однако важно не забывать и о собственном самочувствии. Регулярные профилактические обследования и современная диагностика позволяют контролировать состояние организма и предупреждать развитие многих заболеваний. В лаборатории «Гемотест» напомнили, что пройти необходимые исследования можно быстро и комфортно, получив точные результаты в короткие сроки. Лаборатория «Гемотест» желает крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в благородном деле помощи людям. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дышина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: «MR Group». Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557-500-700. «MR Group». Реклама.
2: Жарнама. Училде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School — бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
0: Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдоо 230 дарегине келиңиздер. 0775-0270-30, 0500-0270-30. Бизди Instagram'дан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
2: Экарай, все, что нужно, покупай.
3: Все, что нужно для здорового питания от компании Экарай. Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
2: Экарай, натуральность выбирай.
4: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
5: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла Индекс М.
6: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 1 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, ночью опустится до 19. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 29 градусов, ночью понизится до 20. В Высокольской области днем плюс 18, ночью плюс 8. В Ларыне также осадки, днем плюс 21 градус, а ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 28 градусов тепла. Ночь составит плюс 19.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504 08 80 80.
7: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашоо». Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашоо». Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg. Деятельность лицензирована.
10: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшинали, вам спонсор выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке на улице Исанова из-за строительства канализационной сети ограничат движение транспорта. С сегодняшнего дня и до 10 июля будет закрыт участок от улицы Ташкентской до Куренкеева. В мэрии уточнили, что работы будут вестись поэтапно. Следующие участки улицы будут перекрываться по мере движения строительства, также на 10 дней каждый. В Кыргызстане зафиксирован рекордный месячный приток денежных переводов. По данным Нацбанка, за апрель в страну поступило почти 260 миллионов долларов. Это лучший показатель за год. Общий объем переводов за первые 4 месяца составил 959 миллионов. Основной поток идет из стран СНГ. Главным образом из России, откуда поступило в апреле больше 231 миллиона. Из дальнего зарубежья за тот месяц перевели 20 миллионов долларов, из которых порядка 12 миллионов пришли из США. В Бишкеке продолжают готовить электросети к осенне-зимнему сезону. Как сообщили в городском предприятии электрических сетей, до конца года в столице планируют отремонтировать и обслужить более 2000 трансформаторов. Кроме этого, энергетики установят 38 новых трансформаторов, 278 железобетонных опор и заменят 31 устаревший шкаф. Также запланирован ремонт линий электропередачи. В компании отмечают, что эти работы могут снизить нагрузку на сеть, улучшить качество электроснабжения и сократить риск аварий зимой. А завершить ремонт планируют до ноября. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык денсоолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
7: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
8: «Алимскул» – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. «Алимскул» – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
9: Деятельность лицензирована.
10: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 1 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, ночью опустится до 19. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 29 градусов, ночью понизится до 20. В Высокольской области днем плюс 18, ночью плюс 8. В Ларыне также осадки, днем плюс 21 градус, а ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 28 градусов тепла. Ночь составит плюс 19.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
5: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.
5: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
6: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
7: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
8: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
9: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504 08 80 80.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке на улице Исанова из-за строительства канализационной сети ограничат движение транспорта. С сегодняшнего дня и до 10 июля будет закрыт участок от улицы Ташкентской до Куренкеева. В мэрии уточнили, что работы будут вестись поэтапно. Следующие участки улицы будут перекрываться по мере движения строительства, также на 10 дней каждый. В Кыргызстане зафиксирован рекордный месячный приток денежных переводов. По данным Нацбанка, за апрель в страну поступило почти 260 миллионов долларов. Это лучший показатель за год. Общий объем переводов за первые 4 месяца составил 959 миллионов. Основной поток идет из стран СНГ. Главным образом из России, откуда поступило в апреле больше 231 миллиона. Из дальнего зарубежья за тот месяц перевели 20 миллионов долларов, из которых порядка 12 миллионов пришли из США. В Бишкеке продолжают готовить электросети к осенне-зимнему сезону. Как сообщили в городском предприятии электрических сетей, до конца года в столице планируют отремонтировать и обслужить более 2000 трансформаторов. Кроме этого, энергетики установят 38 новых трансформаторов, 278 железобетонных опор и заменят 31 устаревший шкаф. Также запланирован ремонт линий электропередачи. В компании отмечают, что эти работы могут снизить нагрузку на сеть, улучшить качество электроснабжения и сократить риск аварий зимой. А завершить ремонт планируют до ноября. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся, заливай «Моторные масла Индекс М».

0: фрукт во всех магазинах страны.
1: Уже 18 июля Ламбар-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Ламбар-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 1 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, ночью опустится до 19. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 29 градусов, ночью понизится до 20. В Высокольской области днем плюс 18, ночью плюс 8. В Ларыне также осадки, днем плюс 21 градус, а ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 28 градусов тепла. Ночь составит плюс 19.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: скидках узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
3: Мама, это Эль-Азык?
2: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
4: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
2: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
5: Наконец-то! Чемпионат мира по футболу! Придут друзья, будем болеть!
6: Так, а где же я всех рассажу?
7: На новом диване, который мы купим со скидкой в Евромебель.
6: В честь чемпионата мира по футболу. Скидка 20% на диваны и ТВ-тумбы. Во всех магазинах Евромебель.
8: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: впрок.
1: Знаток. Все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. Знаток. Лучшее из лучшего. Выбирай.
2: Этим летом вы увидите незабываемое шоу. Невероятное, блестящее и самое модное событие года. Ванама Культ Шоу 2026. 1 июля в Джаштык-Арене в 20:30 вы получите эстетическое наслаждение от нежности женской красоты, представленной в изысканных платьях. Вы станете свидетелями рождения новых молодых дизайнеров модного дома «Ванама» и лично познакомитесь с творчеством автора. На подиум выйдут мегапопулярные топ-модели стран СНГ. Не пропустите! Самое ожидаемое фэшн-событие этого лета.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшинали, вам спонсор выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке на улице Исанова из-за строительства канализационной сети ограничат движение транспорта. С сегодняшнего дня и до 10 июля будет закрыт участок от улицы Ташкентской до Куренкеева. В мэрии уточнили, что работы будут вестись поэтапно. Следующие участки улицы будут перекрываться по мере движения строительства, также на 10 дней каждый. В Кыргызстане зафиксирован рекордный месячный приток денежных переводов. По данным Нацбанка, за апрель в страну поступило почти 260 миллионов долларов. Это лучший показатель за год. Общий объем переводов за первые 4 месяца составил 959 миллионов. Основной поток идет из стран СНГ. Главным образом из России, откуда поступило в апреле больше 231 миллиона. Из дальнего зарубежья за тот месяц перевели 20 миллионов долларов, из которых порядка 12 миллионов пришли из США. В Бишкеке продолжают готовить электросети к осенне-зимнему сезону. Как сообщили в городском предприятии электрических сетей, до конца года в столице планируют отремонтировать и обслужить более 2000 трансформаторов. Кроме этого, энергетики установят 38 новых трансформаторов, 278 железобетонных опор и заменят 31 устаревший шкаф. Также запланирован ремонт линий электропередачи. В компании отмечают, что эти работы могут снизить нагрузку на сеть, улучшить качество электроснабжения и сократить риск аварий зимой. А завершить ремонт планируют до ноября. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостар. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 1 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, ночью опустится до 19. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 29 градусов, ночью понизится до 20. В Иссык-Кульской области днем плюс 18, ночью плюс 8. В Ларыне также осадки, днем плюс 21 градус, а ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 28 градусов тепла. Ночь составит плюс 19.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
5: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
6: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В М-банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
7: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
9: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
10: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке на улице Исанова из-за строительства канализационной сети ограничат движение транспорта. С сегодняшнего дня и до 10 июля будет закрыт участок от улицы Ташкентской до Куренкеева. В мэрии уточнили, что работы будут вестись поэтапно. Следующие участки улицы будут перекрываться по мере движения строительства, также на 10 дней каждый. В Кыргызстане зафиксирован рекордный месячный приток денежных переводов. По данным Нацбанка, за апрель в страну поступило почти 260 миллионов долларов. Это лучший показатель за год. Общий объем переводов за первые 4 месяца составил 959 миллионов. Основной поток идет из стран СНГ. Главным образом из России, откуда поступило в апреле больше 231 миллиона. Из дальнего зарубежья за тот месяц перевели 20 миллионов долларов, из которых порядка 12 миллионов пришли из США. В Бишкеке продолжают готовить электросети к осенне-зимнему сезону. Как сообщили в городском предприятии электрических сетей, до конца года в столице планируют отремонтировать и обслужить более 2000 трансформаторов. Кроме этого, энергетики установят 38 новых трансформаторов, 278 железобетонных опор и заменят 31 устаревший шкаф. Также запланирован ремонт линий электропередачи. В компании отмечают, что эти работы могут снизить нагрузку на сеть, улучшить качество электроснабжения и сократить риск аварий зимой. А завершить ремонт планируют до ноября. В Кыргызстане готовится отметить День медицинского работника. Профессиональный праздник объединяет врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов и всех специалистов, которые ежедневно заботятся о здоровье людей. В преддверии праздника лаборатория «Гемотест» поздравляет медработников и выражает благодарность за их профессионализм, ответственность и преданность своему делу. Как отмечают в компании, специалисты сферы здравоохранения ежедневно помогают пациентам сохранять здоровье, однако важно не забывать и о собственном самочувствии. Регулярные профилактические обследования и современная диагностика позволяют контролировать состояние организма и предупреждать развитие многих заболеваний. В лаборатории «Гемотест» напомнили, что пройти необходимые исследования можно быстро и комфортно, получив точные результаты в короткие сроки. Лаборатория «Гемотест» желает крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в благородном деле помощи людям. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group». MR
0: Group. Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Дернома.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Людкону Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Людконунда бары бар. 0504-4949-00. Лючекиткейжи.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Только...

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Биздин Маркет.
1: Уже 18 июля Ламбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
2: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 1 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, ночью опустится до 19. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дождей, днем потеплеет до 29 градусов, ночью понизится до 20. В Высокольской области днем плюс 18, ночью плюс 8. В Ларыне также осадки, днем плюс 21 градус, а ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 28 градусов тепла. Ночь составит плюс 19.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
4: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.

0: «Фрут» во всех магазинах страны.
1: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
2: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
3: Внимание! Самое выгодное предложение этого сезона в «Пульс Фитнес». 10 месяцев фитнеса всего от 2050 сомов в месяц. Выгода до 66%. 3 филиала по одной карте, большая кардиозона и полный парк тренажеров для всех групп мышц. Акционные карты заканчиваются. Чем дольше ждешь, тем больше платишь. Не откладывай свое здоровье на потом. Звони прямо сейчас. 0550 49 59 59.
4: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
6: Как доставить груз на строительную площадку?
7: Тебе поможет Чагылган.
6: А отгрузить урожай?
7: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
8: Реклама на Авторадио. 0

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке на улице Исанова из-за строительства канализационной сети ограничат движение транспорта. С сегодняшнего дня и до 10 июля будет закрыт участок от улицы Ташкентской до Куренкеева. В мэрии уточнили, что работы будут вестись поэтапно. Следующие участки улицы будут перекрываться по мере движения строительства, также на 10 дней каждый. В Кыргызстане зафиксирован рекордный месячный приток денежных переводов. По данным Нацбанка, за апрель в страну поступило почти 260 миллионов долларов. Это лучший показатель за год. Общий объем переводов за первые 4 месяца составил 959 миллионов. Основной поток идет из стран СНГ. Главным образом из России, откуда поступило в апреле больше 231 миллиона. Из дальнего зарубежья за тот месяц перевели 20 миллионов долларов, из которых порядка 12 миллионов пришли из США. В Бишкеке продолжают готовить электросети к осенне-зимнему сезону. Как сообщили в городском предприятии электрических сетей, до конца года в столице планируют отремонтировать и обслужить более 2000 трансформаторов. Кроме этого, энергетики установят 38 новых трансформаторов, 278 железобетонных опор и заменят 31 устаревший шкаф. Также запланирован ремонт линий электропередачи. В компании отмечают, что эти работы могут снизить нагрузку на сеть, улучшить качество электроснабжения и сократить риск аварий зимой. А завершить ремонт планируют до ноября. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Джернома.
2: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.

0: Свой Джетур.
1: Автосалон Джетур. Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Сметана и зелень. Божественно!
3: Это пирог.
2: Грибы в сливочном соусе. Нежно!

0: узнаем.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
4: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
5: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 1 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, ночью опустится до 19. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 29 градусов, ночью понизится до 20. В Высокольской области днем плюс 18, ночью плюс 8. В Ларыне также осадки, днем плюс 21 градус, а ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 28 градусов тепла. Ночь составит плюс 19.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
6: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
7: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
8: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина, 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
9: Экорай, все, что нужно, покупай.
10: Все, что нужно для здорового питания от компании Экорай. Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
9: Экорай, натуральность выбирай.
11: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
12: Наконец-то! Чемпионат мира по футболу! Придут друзья, будем болеть!
13: Так, а где же я всех рассажу?
11: На новом диване, который мы купим со скидкой в Евромебель!
13: В
12: честь чемпионата мира по футболу. Скидка 20% на диваны и ТВ-тумбы. Во всех магазинах «Евромебель».
14: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все.
12: Сайт lu.kg.
14: 0504-49-49-00.
15: Реклама на Авторадио.
16: 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке на улице Исанова из-за строительства канализационной сети ограничат движение транспорта. С сегодняшнего дня и до 10 июля будет закрыт участок от улицы Ташкентской до Куренкеева. В мэрии уточнили, что работы будут вестись поэтапно. Следующие участки улицы будут перекрываться по мере движения строительства, также на 10 дней каждый. В Кыргызстане зафиксирован рекордный месячный приток денежных переводов. По данным Нацбанка, за апрель в страну поступило почти 260 миллионов долларов. Это лучший показатель за год. Общий объем переводов за первые 4 месяца составил 959 миллионов. Основной поток идет из стран СНГ. Главным образом из России, откуда поступило в апреле больше 231 миллиона. Из дальнего зарубежья за тот месяц перевели 20 миллионов долларов, из которых порядка 12 миллионов пришли из США. В Бишкеке продолжают готовить электросети к осенне-зимнему сезону. Как сообщили в городском предприятии электрических сетей, до конца года в столице планируют отремонтировать и обслужить более 2000 трансформаторов. Кроме этого, энергетики установят 38 новых трансформаторов, 278 железобетонных опор и заменят 31 устаревший шкаф. Также запланирован ремонт линий электропередачи. В компании отмечают, что эти работы могут снизить нагрузку на сеть, улучшить качество электроснабжения и сократить риск аварий зимой. А завершить ремонт планируют до ноября. В Кыргызстане готовится отметить День медицинского работника. Профессиональный праздник объединяет врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов и всех специалистов, которые ежедневно заботятся о здоровье людей. В преддверии праздника лаборатория «Гемотест» поздравляет медработников и выражает благодарность за их профессионализм, ответственность и преданность своему делу. Как отмечают в компании, специалисты сферы здравоохранения ежедневно помогают пациентам сохранять здоровье, однако важно не забывать и о собственном самочувствии. Регулярные профилактические обследования и современная диагностика позволяют контролировать состояние организма и предупреждать развитие многих заболеваний. В лаборатории «Гемотест» напомнили, что пройти необходимые исследования можно быстро и комфортно, получив точные результаты в короткие сроки. Лаборатория «Гемотест» желает крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в благородном деле помощи людям. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group». MR
0: Group. Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Камарайзе, Пир Кранч Менеджертес.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
4: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
5: Уже 18 июля «Лямбарфест» ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. «Лямбарфест» ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
6: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 1 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, ночью опустится до 19. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 29 градусов, ночью понизится до 20. В Высокольской области днем плюс 18, ночью плюс 8. В Ларыне также осадки, днем плюс 21 градус, а ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 28 градусов тепла. Ночь составит плюс 19.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: подсказках узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС «Партнер нефть».
2: Қимылсыз мүлк алуға ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғашқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне тешілі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінің аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачиваете ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Внимание! Самое выгодное предложение этого сезона в Pulse Fitness. 10 месяцев фитнеса всего от 2050 сомов в месяц. Выгода до 66%. 3 филиала по одной карте, большая кардиозона и полный парк тренажеров для всех групп мышц. Акционные карты заканчиваются. Чем дольше ждешь, тем больше платишь. Не откладывай свое здоровье на потом. Звони прямо сейчас. 0550-49-59-59.
5: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Тектон Алиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке на улице Исанова из-за строительства канализационной сети ограничат движение транспорта. С сегодняшнего дня и до 10 июля будет закрыт участок от улицы Ташкентской до Куренкеева. В мэрии уточнили, что работы будут вестись поэтапно. Следующие участки улицы будут перекрываться по мере движения строительства, также на 10 дней каждый. В Кыргызстане зафиксирован рекордный месячный приток денежных переводов. По данным Нацбанка, за апрель в страну поступило почти 260 миллионов долларов. Это лучший показатель за год. Общий объем переводов за первые 4 месяца составил 959 миллионов. Основной поток идет из стран СНГ. Главным образом из России, откуда поступило в апреле больше 231 миллиона. Из дальнего зарубежья за тот месяц перевели 20 миллионов долларов, из которых порядка 12 миллионов пришли из США. В Бишкеке продолжают готовить электросети к осенне-зимнему сезону. Как сообщили в городском предприятии электрических сетей, до конца года в столице планируют отремонтировать и обслужить более 2000 трансформаторов. Кроме этого, энергетики установят 38 новых трансформаторов, 278 железобетонных опор и заменят 31 устаревший шкаф. Также запланирован ремонт линий электропередачи. В компании отмечают, что эти работы могут снизить нагрузку на сеть, улучшить качество электроснабжения и сократить риск аварий зимой. А завершить ремонт планируют до ноября. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама. Bu şehirde ben dostlarımın altında çok periydim. Korpagondu yürendim, dostlarımı taptım. Cana özüme bolgon işenimim arttı.
3: Alim School. Bul güçtü bilim berüü. 21-nji ýylymdyň gönümderini önüktürüü jana ar bir balaga bolgon kamkordok. Toluk gündük mektep, kırgız jana orus tildüü klaslar. 1-nji 5-nji klaslarga çeyin kabul aluu ulanuuda. Jaňy filial Zoom'dun janında. Abdurahmanov köçesi 175A. Aksiýa 15-nji iýulga çeyin ulanat.
4: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн-түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
5: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
7: Экорай, все, что нужно, покупай.
8: Все, что нужно для здорового питания от компании Экорай. Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
7: Экорай, натуральность выбирай.
9: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
10: Жаркое лето. в магазинах и в Роше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках и в Роше, в ТЦ «Азиамолл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм и в Роше KG и по телефону 0550-770-401.
11: Этим летом вы увидите незабываемое шоу. Невероятное, блестящее и самое модное событие года. «Ванама Культ Шоу 2026». 1 июля в Джаштык-Арене в 20:30 вы получите эстетическое наслаждение от нежности женской красоты, представленной в изысканных платьях. Вы станете свидетелями рождения новых молодых дизайнеров модного дома «Ванама» и лично познакомитесь с творчеством автора. На подиум выйдут мегапопулярные топ-модели стран СНГ. Не пропустите! Самое ожидаемое фэшн-событие этого лета.
12: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 1 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, ночью опустится до 19. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях местами дождей, днем потеплеет до 29 градусов, ночью понизится до 20. В Иссык-Кульской области днем плюс 18, ночью плюс 8. В Ларыне также осадки, днем плюс 21 градус, а ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 28 градусов тепла. Ночь составит плюс 19.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165. Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.кг.
4: Деятельность лицензирована.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
4: Деятельность лицензирована.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
8: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира «ЮИМ F1 H2O» – самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. ЮИМ F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николайн».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, всем, с вами Диана Дышина-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке на улице Исанова из-за строительства канализационной сети ограничат движение транспорта. С сегодняшнего дня и до 10 июля будет закрыт участок от улицы Ташкентской до Куренкеева. В мэрии уточнили, что работы будут вестись поэтапно. Следующие участки улицы будут перекрываться по мере движения строительства, также на 10 дней каждый. В Кыргызстане зафиксирован рекордный месячный приток денежных переводов. По данным Нацбанка, за апрель в страну поступило почти 260 миллионов долларов. Это лучший показатель за год. Общий объем переводов за первые 4 месяца составил 959 миллионов. Основной поток идет из стран СНГ. Главным образом из России, откуда поступило в апреле больше 231 миллиона. Из дальнего зарубежья за тот месяц перевели 20 миллионов долларов, из которых порядка 12 миллионов пришли из США. В Бишкеке продолжают готовить электросети к осенне-зимнему сезону. Как сообщили в городском предприятии электрических сетей, до конца года в столице планируют отремонтировать и обслужить более 2000 трансформаторов. Кроме этого, энергетики установят 38 новых трансформаторов, 278 железобетонных опор и заменят 31 устаревший шкаф. Также запланирован ремонт линий электропередачи. В компании отмечают, что эти работы могут снизить нагрузку на сеть, улучшить качество электроснабжения и сократить риск аварий зимой. А завершить ремонт планируют до ноября. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дышина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-чиден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс, көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи, ишмердүүлүк лицензияланган. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Экорай, все, что нужно, покупай.
7: Все, что нужно для здорового питания от компании Экорай. Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92. Экорай.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Уже 18 июля Лямбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 1 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, ночью опустится до 19. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 29 градусов, ночью понизится до 20. В Высокольской области днем плюс 18, ночью плюс 8. В Ларыне также осадки, днем плюс 21 градус, а ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 28 градусов тепла. Ночь составит плюс 19.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
5: Мама, это «Эль-Азык»?
4: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
4: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
4: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.
9: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Instagram Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
10: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
11: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
12: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама. Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоа. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоа. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоа.кг. Деятельность лицензирована.
1: Жаркое лето в магазинах и в Роше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках и в Роше, в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм и в Роше KG и по телефону 0550-770-401.
0: Реклама на Авторадио. 0777-118-118.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Реклама.
1: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
2: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
3: Деятельность лицензирована.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся, заливай моторные масла «Индекс-М».
6: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
7: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
8: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
9: Уже 18 июля Ламбард-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на Тикет.кейджи. Ламбард-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
0: Реклама на Авторадио.
3: 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

Реклама. Уже 18 июля Lombard Fest ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Lombard Fest ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь. Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Йо, летнее настроение.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
2: Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Реклама. Главное событие этого лета. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996. На одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
1: Уже 18 июля Ламбар-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбар-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама. Главное событие этого лята. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996. На одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
1: Уже 18 июля Лямбарфест и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Прут во всех магазинах страны.
1: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».

Реклама. Уже 18 июля Ламбар-фест и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Ламбар-фест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь. Реклама на Авторадио. 0700.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

Реклама. Уже 18 июля Ламбард-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбард-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.